0: Ийм ийг крэвэр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо о радио.
2: Try to get this money for the few.